тебе в секунд. Фаеверне, вам на ума, чего лёс варе ротунди, да давали майку.